0: Ново, ново, ново.
1: Я би тебе, тебе дал све. Пола себе ради тебе, река бигаме. Я би тебе, тебе дал све.
2: Тома, за тебе.

0: утро.
1: Доброе утро. Ус ютерню кафу. Доброе утро. Ус.
2: Магнум.
1: Магнум радио.